Один из главных шедевров Элтона Джона прямо сейчас на Ретро-ФМ. Когда-то давно, но все еще правда, он принес ему первый в карьере британский сольный хит номер один. И это на минуточку спустя 22 года после начала музыкального пути Элтона Джона, начала его карьеры. Дождался, что ли, или точнее смог, добился, пробился. Точное столичное 3 часа 17.

0: the girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better

Говорят, любовь — это magic, это магия или магическая сила, которая способна превратить даже бесчувственное полено в цветущее деревце. Бесчувственное полено в некоторых случаях звучит обидно, конечно. В столице 3 часа 42 минуты. Это Ретро FM, это Аба и Владимир Кузьмин на ближайшее.

далеких 80-х, далеко не с первой попытки, Нарвес и Маха удалось убедить народ, что это история больше, чем просто проходной материал. Неоднократное переиздание, новаторский в те времена клип. Сделали свое дело, песню приняли как следует. Теперь она одна из визитных карточек команды. Кто своим музыкальным визитом и приветом нацелился порадовать нас далее на Ретро-ФМ, вот-вот расскажу. В столице 3 часа 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дешевые.
1: Без тени сомнений, некоторые модники приобретают себе новые элементы гардероба, но вот сумка из кожи тираннозавра, мне слышалось, не послышалось, никому что-то особо она не приглянулась. Ее хотели продать на аукционе в Париже, но нет, отложили до лучших времен. Сумку сделал польский бренд из белка, который синтезировали из останков тираннозавра Рекса. Такие некоторые умельцы. Столица, 4 часа 16 минут. Скоро на Ретро-ФМ о себе музыкально заявят Бонни, Владимир Высоцкий и Ким Уайлд. Никого не пропустить.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

соберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно?

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Нам с вами явно не нужно ничего, что могло бы помешать навредить нашему отдыху. Бывает, правда, ситуация некоторых людей это тоже касается. Но сейчас речь точно не про наших музыкальных друзей и товарищей на Ретро-ФМ, из которых уже выдвинулись к нам навстречу «Синяя птица» и «Доктор Албан». Встречаем в столице 4 часа 42 минуты. Всем доброго утра.

за это подзаголовка «Sunday Girl». Это история «Bad Boys Blue». Бывает, путаются одноименные песни группы «Блонди», хотя позиции абсолютно разные. Мы же с вами, как говорится, такие разные, но все же вместе. Вместе продолжаем отдыхать и делать все, что делается под проверенной временем истории. РФМ, что же до актуального времени, то 4 часа 56 минут столицы.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну, а праздничные события, точно, продолжаются. Вообще, что ни день, то праздник. На смену минувшему Дню России пришли явно не такие серьезные, но международного уровня, международные дни. Сегодня, 13 июня, отмечается День швейной машинки, День божьих коровок, Всемирный день вязания на публике. Даже не знаю, с какого начать отмечать, но точно уверенно могу сказать, что впереди на Ретро-ФМ Александр Иванов, Рики Повари и другие большие громкие звезды. В столице 5 часов 18 минут.
1: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: We'll be right back.

того, чтобы в какой-то момент стать плохим примером, но никто не застрахован. И героине этой истории Cardigans есть над чем поработать. Болезненная зависимость от любви и сознательный самообман ради всего лишь сохранения видимости отношений до хорошего не доведут. Чудимо все же иногда бывает. В столице 5 часов 42 минуты. Как были, так и остаются с нами проверенные временем песни истории на Red FM. Скоро услышим хиты Art Company и «Землянка».

0: wrong number. Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna.
1: В начале 80-х Сюзанна, как и сама команда Art Company, была не такой, которую мы знаем ее сейчас. Ну, во-первых, история изначально исполнялась не на английском языке, а на родном для ребят голландском. И свое голландское название для продвижения трека на международном уровне не изменили на более созвучное, именно на Art Company. И, надо сказать, не зря пошли на такие шаги, в итоге... прославились. Мы же с вами музыкально, славно и не только отдыхаем вместе, движемся вперед из песни на Ретро-ФМ в столице без 5-6.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Иногда, когда что-то не знаешь, когда не в курсе чего-либо, живется, если уж не лучше, то как-то поспокойнее. Но зависит, разумеется, все от ситуации. В столице 6 часов 17 минут. Знакомая ситуация. На смену одним проверенным временем и историям приходят другие на Ретро-ФМ. Скоро услышим частички творчества Юрия Антонова, Дженнифер Лопес и Pet Shop Boys. Они впереди.

0: Среди отечественных звезд в этот день, 13 июня, родились актер Сергей Маковецкий, легендарный футбольный вратарь Ринат Дасаев. Поздравляем с днем рождения. До голливудских звезд наше поздравление с утра пораньше навряд ли дойдет. Но все же Криса Эванса, Аарона Тейлора Джонсона и Стеллана Скарсгарда тоже... Также с их днем. В столице 6 часов 43 практически минуты. И кто куда, ребята из Dire Straits приближаются к нам на Retro FM. Скоро их услышь.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Как звучит последний совместный плод творчества Сиси Кейдж и Дитера Болина из Modern Talking за последние три минуты услышали здесь на Retro FM. Иногда нужно остановиться, поставить точку, чтобы двигаться вперед. Не совсем на дружной ноте разбежались ребята, но не будем об этом, а будем и далее вместе дружно отдыхать. Столица без 5-7.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

тиши. Немного как-то не договорили ребята из Modern Talking. Явно не в нашем стиле сидеть и тем более отдыхать. В столице 7 часов 16 минут. Своими громкими, яркими, музыкальными историями на Retro FM с нами нацелились поделиться. И точно поделятся команды, группа Кино, No Mercy, Bonnie M, Сливки и Eurythmics.

0: Миллион долларов. Давай. Не смешите Илона Маска. Согласно новостям, он стал первым долларовым триллионером. Это сумма с 12 нулями. И теперь Маск, можно сказать, свысока смотрит и на миллионеров, и на миллиардеров. Они для него малообеспеченные ребята. Все познается, конечно, в сравнении. В столице 7 часов 42 минуты. Мы на Ретро FM, как до этого, так и далее. Стабильно богаты на проверенные временем музыкальные истории. С ними на подходе Абба и Кармен.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
4: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
5: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Все свои «Hey, hello», слова приветствия, все салюты «Здрасте». Вполне уже можете готовить и затем хотя бы мысленно пускать ход для Андрея Мареева, потому что через 4 минуты, ровно в 8 по Москве, он обещает появиться на ретро-ФМ. А обещанному, вы верите, просто легким движением руки уже передаю ему эфирную эстафету и буду прощаться. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Мареев. Услышимся. Всем классного продолжения отдыха.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ты ждешь ли завета от друга привета? Андрей Губин на Ретро FM. 8:06. Доброго утра вам всем, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. И, конечно же, пламенный утренний привет всем проснувшимся в этот по выходным меркам ранний час. Пока еще не определились с планами, давайте почитаем, послушаем утренний астрологический прогноз.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 13 июня, суббота. Хороший день, чтобы замедлиться и получить удовольствие от простых вещей. Вечером появится желание чего-нибудь непривычного. Овны. Утро подарит массу приятных моментов и чувство удовлетворения, если вы не упустите свой шанс. Тельцы, если вам хочется внешнего обновления, не отказывайте себе. Сегодня это у вас замечательно получится. Близнецы, образ, который возник во сне, несет в себе важный сигнал. Раки, щедрость в отношениях – это повод для радости. Львы, у вас хороший момент, чтобы отметить достижения и позволить себе почувствовать удовлетворение. Девы, сложный материал откроется с новой стороны, если подойти к нему через эмоции, а не через логику. Весы, вы можете договориться о делах там, где обе стороны видят ситуацию одинаково. Скорпионы, позвольте себе приятно провести время с любимым человеком без постоянной необходимости что-то делать. Стрельцы, ваш организм сегодня точно знает, чего хочет. Козероги, займитесь тем, что нравится просто так, без необходимости объяснять это кому-либо. Водолеи, сегодня желательно уделить внимание дому. Небольшое изменение в пространстве создаст эффект уюта. Рыбы, будьте открыты общению. Случайный собеседник может сказать что-то важное или интересное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Фукс с Игорем Сарухановым, Шакира, Глен Медейрос. Это только в ближайшие минуты. Ну, группу «Браво», я надеюсь, все узнали прямо сейчас.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки – Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Узнаете уже сегодня в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки Retro FM.
7: 15+.

0: Ну, у нас тут, конечно, не каракумы, но тоже тепло. Огромное спасибо Небесной канцелярии все-таки за наступившее лето. Группа «Круг» и Игорь Саруханов на «Ретро-ФМ». В 8.30 в столице самое время для новостей. Дмитрий Королев расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Доброе утро, друзья. Россия будет наращивать ответные удары по украинской инфраструктуре, чтобы отбить у ВСУ желание нападать на российские гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин. Экономика России получает ущерб от ударов, но все быстро восстанавливается, заявил глава государства. Россия согласна вести переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта, но только с учетом реалий на земле, сообщил Путин. Также Россия наращивает свою низкоорбитальную спутниковую группировку, и работа идет хорошими темпами. Она уступает Starlink, а в чем-то может даже и превосходить ее. В марте компания запустила на орбиту 16 таких аппаратов. Всего в рамках проекта «Рассвет» планируется запуск 292 спутников к 2030 году, включая резервные аппараты. В Казани состоялось открытие 67-го летнего трудового семестра российских студенческих отрядов. В этом сезоне молодежь станет участниками более 100 трудовых проектов. Около 400 тысяч студентов и школьников отправятся работать в разные регионы России. Они будут задействованы в сфере гостеприимства, на производственных площадках, в детских лагерях, на стройках, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Спецслужбы Китая обнаружили в морских акваториях страны черепах и рыб, снабженных датчиками, которые передавали информацию за границу. Как сообщило Министерство госбезопасности КНР, с их помощью иностранная разведка собирала в рамках реального времени чувствительные данные о температуре воды, солености, морских течениях и других параметрах морской среды. Эта информация впоследствии передавалась за границу через спутниковую связь. Ну и последнее. Первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы может получить временную регистрацию уже в сентябре этого года. Это позволит начать применение препарата в клинической практике и вывести его на рынок. Вакцина уже продемонстрировала высокий профиль безопасности и хорошую применимость. И несколько слов о валюте на эти выходные. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Пока все. А далее на ретро-ФМ Андрей Мариев и ваша любимая музыка.

0: Пусть, конечно же, будет ночь, друзья, но в свое строго определенное регламентом время. 8 часов 42 минуты – это точное утреннее московское время. Юрий Шатунов на Ретро-ФМ. Дальше Foreigner, Михаил Боярский с песней «С трех мушкетеров» и E-Type. Всем-всем-всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Есть у вас телефон под рукой, друзья. Включайте фонарик и вот так вот медленно, плавно из стороны в сторону. Ну, потому что это первая и, наверное, единственная естественная такая реакция на эту песню группы Foreigner. 8 часов 56 минут в столице. Всем без исключения желаю доброго утра, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Движение, как известно, это жизнь, а движение под музыку – это еще и удовольствие. Так что совмещаем, друзья, полезное с невероятно приятным. Утренняя гимнастика в танцевальном эквиваленте «Домино» на «Ретро-ФМ» в 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. И давайте еще добавим чуть-чуть. Я уж не знаю, к какой категории отнести, то ли полезное, то ли приятное, но ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 13 июня, суббота. Хороший день, чтобы замедлиться и получить удовольствие от простых вещей. Вот это правильно. Вечером появится желание чего-то непривычного, тоже возможно. Овны. Утро подарит массу приятных моментов и чувство удовлетворения, если вы не упустите свой шанс. Тельцы, если вам хочется внешнего обновления, не отказывайте себе. Сегодня это у вас замечательно получится. Близнецы, образ, который возник во сне, несет в себе важный сигнал. Я бы даже сказал месседж, не постесняющись этого слова. Раки, щедрость в отношениях – это повод для радости. Львы, у вас хороший момент, чтобы отметить достижения и позволить себе почувствовать удовлетворение. Девы, сложный материал откроется с новой стороны, если подойти к нему через эмоции, а не через логику. Весы, вы можете договориться о делах там, где обе стороны видят ситуацию одинаково. Скорпионы, позвольте себе приятно провести время с любимым человеком без постоянной необходимости что-либо делать. Стрельцы, ваш организм сегодня точно знает, чего хочет. Козероги, займитесь тем, что нравится просто так, без необходимости объяснять это кому-либо. Водолеи, сегодня желательно уделить внимание дому. Небольшое изменение в пространстве создаст эффект уюта. Рыбы, будьте открыты общению. Случайный собеседник может сказать что-то важное или интересное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: является. Пэтти Райан на Ретро FM, 9:17. Ну, а я попросту, друзья, вот так вот по-нашему, по-бразильски, что называется, желаю вам доброго утра. Скоро Мадонна, группа «Високосный год» и Бонни М на Ретро FM, а еще не пропустите новости.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Праздник, праздник, день выходной, день, предназначенный для отдыха. Причем, заметьте, друзья, с самого раннего утра. Это ли не красота? Мадонна на Ретро-ФМ. Столица 9.30, Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому раннему часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В России планируют расширить использование биометрии для получения финансовых услуг в онлайн-формате. Соответствующий проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, размещенных в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого потребуется мобильное приложение госуслуги «Биометрия». Минцифры считают, что такие изменения упростят получение услуг онлайн и будут способствовать развитию дистанционной идентификации граждан. Российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Запланированная программа авиаперевозок выполняется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Росавиации. Авиавласти страны, руководство аэропортов постоянно контролируют ситуацию с поставками энергоресурсов в авиагавани. В начале июня в ряде аэропортов Южной и Центральной России вступили в силу рекомендации, запрещающие иностранным перевозчикам заправляться впрок. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минвод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и ряда других городов. Шри-Ланка, между тем, работает над расширением авиасообщения с Россией. Об этом РИА Новости заявил замминистра иностранных дел азиатской страны. Сейчас прямых рейсов на островное государство нет. Местные власти стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо. При этом в зимний сезон планируется начать чартеры из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Кроме того, решается вопрос стыковочных рейсов через Стамбул. Свыше 240 тысяч билетов купили на речные суда Москвы за первый месяц работы навигации. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Там связали рост спроса с появлением новых прогулочных маршрутов и увеличением количества касс. В этом году пассажиры могут выбрать один из 4 новых речных маршрутов – Северный, Исторический, Коломенский экспресс и Северный экспресс. В Калининградской области 2 курорта города соединят набережные. Променад построят между морским терминалом в Пионерском и Светлогорском. Стоимость работ превысит 12 миллиардов рублей. Общая протяженность будущей набережной составит чуть более 2 километров. Запланировано строительство пешеходной части, велодорожки, технологического проезда, зоны озеленения, а также площадки для отдыха и торговых точек. Перечни планируемых сооружений также значатся уличные стулья, лежаки, скамейки, велопарковки. Срок исполнения контракта до конца 2030 года. Конца выпуска курса валют на выходные. Ближайший понедельник. Доллар 73 рубля 47 копеек. Евро 85 рублей 56 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: Я не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что ну, каждый второй из тех, кто слушает Retro FM, полагает, что знает о своих любимых артистах, о своей любимой музыке чуть больше, чем многие другие. Иногда даже некоторые полагают, что знают абсолютно все. Но нет, не так. Больше всех знает Юрий Гурьянов. Ему много что есть вам рассказать, друзья. Каждую субботу в 13:00 на Retro FM выходит программа «Ю». История успеха тех, кто делал и делает вашу любимую музыку. Всем известные хиты, уникальные, редко звучащие треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
4: Вечеринка Retro FM.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00 вечеринка Retro FM.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: самое подходящее, мне кажется, время для того, чтобы вам, уже проснувшимся, принявшим душ, скорее всего, сделавшим гимнастику утреннюю и, возможно, начинающим завтракать, ну или завтрак близится, возможно, к середине, пожелать просто осуществление всех ваших планов, которые вы понастроили на этот выходной день. Пусть все сбудется. 9.56 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Ох уж эти творческие люди, в какие только цвета они луну не раскрашивают. Хотя, с другой стороны, если очень долго, пристально и через хорошую технику оптическую рассматривать небо, много чего интересного и разноцветного можно увидеть. А давайте послушаем, что там у нас звезды шепчут.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 13 июня, день субботний начинается. Это хороший день, чтобы замедлиться и получить удовольствие от простых вещей. Вечером появится желание чего-то непривычного. Овны, утро подарит массу приятных моментов и чувство удовлетворения, если вы не упустите свой шанс. Тельцы, если вам хочется внешнего обновления, не отказывайте себе. Сегодня у вас это замечательно получится. Близнецы, образ, который возник во сне, несет в себе важный сигнал. Раки, щедрость в отношениях – это повод для радости. Львы, у вас хороший момент, чтобы отметить достижение и позволить себе почувствовать удовлетворение. Девы, сложный материал откроется с новой стороны, если подойти к нему через эмоции, а не через логику. Весы, вы можете договориться о делах там, где обе стороны видят ситуацию одинаково. Скорпионы, позвольте себе приятно провести время с любимым человеком без постоянной необходимости что-то делать. Стрельцы, ваш организм сегодня точно знает, чего хочет. Козероги, займитесь тем, что нравится, просто так, без необходимости объяснять это кому-либо. Водолеи, сегодня желательно уделить внимание дому. Небольшое изменение в пространстве создаст эффект уюта. Рыбы, будьте открыты общению, случайный собеседник может сказать что-то важное или интересное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Как все странно, как все непредсказуемо порой бывает между двумя людьми. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, 10 часов 16 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я, друзья, от души рад пожелать вам доброго утра. Прикасаться не буду, далековато мы друг от друга. Но скоро Виктор Салтыков, группа Queen на Ретро-ФМ и новости.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: в столько богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самокатов.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Но на море так на море. Кто ж против-то? Кто же будет возражать? Отпуск, лето. Группа «Форум», Виктор Салтыков. Десять тридцать в Москве. Самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Минтранс поставил задачу начать испытания ВСМ уже в следующем году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас на всем этапе пути, где пройдут испытания, развернута стройка. Уже сварены 11 кузовов вагонов для первого высокоскоростного поезда. 5 из них прошли окраску. 4 вагона находятся на стадии монтажа окон и систем. Напомню, запустить полностью высокоскоростную ЖД-магистраль между Москвой и Петербургом планируется через 2 года. Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании. Как пишут ведомости, большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение. Ну а в Центробанке ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас, напомню, ставка составляет 14,5%. В апреле регулятор снизил ее на 0,5%. На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. На портале, в частности, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников. Такие данные привели в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Также сервис позволяет сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. Сегодня через него доступно разрешение для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения. Сотбис выставил на торги коллекцию 48 картин известных художников. Среди них работы Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Густава Климта, Анри Матисса, Казимира Малевича. Предварительная оценка лотов достигает 270 миллионов долларов. Торги назначены на 24-25 июня. Как пишут СМИ, речь идет о самой большой коллекции, принадлежащей одному человеку, которая когда-либо выставляется на торги в Европе. Синоптики обозначили сроки прихода похолодания. В столичный регион понижение температуры, которое будет сопровождать грозовые ливни, ожидается уже в эти выходные. По прогнозам ведущего специалиста Центра ФОБОС Евгения Тишковца, под утро воскресенье посвежеет до плюс 13. В дневные часы в Москве будет около 24 градусов. Ну а на следующей неделе термометры зафиксируют максимальную отметку в плюс 22 градуса. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные и ближайший понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасной субботы.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Слушайте, как здорово, вот меня сейчас мысль посетила, как здорово, что на момент выхода фильма «Карнавал», саундтреком которому, как мы помним, является эта песня в исполнении Жанны Рождественской. Так вот, хорошо, что в то время не было мобильных телефонов. Вы представляете, сколько рингтонов было бы из этого фильма на телефонах? Просто кошмар. Каждый второй наверняка. Скоро Херби Ханкок, Лев Лещенко и Ace of Base на Ретро FM в Москве 10.42.
1: Реклама.
2: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
6: Автор лучшего вопроса получает деньги.
5: «Дорогие гости».
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А вот, казалось бы, очень-очень простая мелодия и... Ну, не самые, скажем, глубины глубин затрагивает эмоционально, а все-таки, слушайте, приятно уже на протяжении десятилетий. Харви Хэнкок на Ретро-ФМ, 10 часов 55 минут. Всем желаю доброго утра, друзья, всем желаю отличного настроения и самочувствия, чтобы тоже не подкачало.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории ЛАБА. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: летнее настроение.
1: На Ретро FM.
2: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: она, то есть мадемуазель, поет, а мы все, кто слышит, подпеваем. Ну, кто-то вслух, кто-то мысленно, кто-то в душе, ну, а кто-то и в душе, если сейчас вдруг принимает водную процедуру. 11:17 в столице, это Патрисия Каас на Ретро FM. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго пока что еще утра. Здравствуйте. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки – Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Узнаете уже сегодня в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru.

0: Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
0: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге.
0: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Берег включает «хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков.
6: Но полезных.
7: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Не плачь, не плачь, женщина и мужчинщина тоже не плачь. Никто не плачьте, друзья. Давайте лучше узнаем, что интересного происходит, где можно развлечься и чем в наших краях на этих выходных. Рубрика «Афиша» на Ретро-ФМ.
1: «Афиша» на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сначала о кино. В широком прокате семейная комедия «Дэнни и Мэнни» в кино. Это лента с популярными четвероногими блогерами в главных ролях. Знаменитый дуэт лабрадора Дэнни с сфинксом Мэнни стал одним из самых популярных явлений русскоязычного интернет-пространства. Теперь шалости закадычных друзей, которым тяжело расстаться друг с другом даже на день, вышли за пределы социальных сетей на большие экраны. По сюжету Дэнни получает большой рекламный контракт и переезжает к агенту Андрею. Для лабрадора это время морального выбора, настоящая дружба с Мэнни или блистательный, но при этом фальшивый мир шоу-бизнеса. Личная жизнь его хозяина тем временем оказывается на грани фола, он переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дэнни поможет ему поверить в любовь. В Музее декоративного искусства стартовал фестиваль «Русский кот». Сад усадьбы Астермана этим летом стал площадкой фестиваля в рамках проекта «Лето в Москве». Фестиваль посвящен русской культуре, фольклору и современному искусству. Центральным объектом станет большая деревянная скульптура кота Баюна, вокруг которой разместятся инсталляции, выставки и пространство для творческих встреч. В течение всего лета здесь пройдут концерты, лекции, аудиоспектакли, мастер-классы и встречи с художниками. Вход свободный, на некоторые события требуется регистрация. В Лужниках все лето цирковое шоу «Сны Пушкина». Спектакль по сказкам Пушкина поставлен без дрессированных животных. Вместо них акробаты, воздушные гимнасты, живая музыка и масштабные визуальные эффекты. История выстроена как путешествие по фантазиям поэта. В масштабном шоу объединили цирковые трюки, авторскую музыку в стиле «Индастриал фолк», огромные декорации, больше 250 костюмов, вдохновленных русским лубком и народными мотивами. Начало в 7 вечера. В парке Юрия Лужкова сегодня ежегодный турнир по уличным видам спорта. Он объединит скейтбордистов, BMX-райдеров и поклонников экстремальной культуры. Основные соревнования пройдут в крупнейшей бетонной чаше Москвы. Здесь состоятся заезды по скейтбордингу, выступления BMX-профессионалов и конкурс на лучший трюк, в котором можно поучаствовать прямо в день события. Для новичков будет работать бесплатная скейт-школа с инструкторами. Ну а завершится этот день концертом. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам столицы. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем прекрасного дня.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: 11:42 в столице, друзья, время обеда приближается, хотя кто-то, возможно, еще и не завтракал. В любом случае, когда пришли гости, тогда и обед в доме по выходным, правда же? И вот каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта отвечают на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, а такое происходит иногда, то вы можете заработать приличную сумму. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а уже завтра, то есть в это воскресенье, в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Друзья, не пропустите. В 13:00 в воскресенье включайте Ретро-ФМ. Скучно совершенно точно не будет.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17:00, 18+.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
11: Ретро-ФМ.
12: Наш сайт retrofm.ru.
11: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
12: 12+.
13: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
14: Ретро-ФМ.

0: Учу петь гаммы недорого. Хотя нет, учитывая тот факт, что это все-таки Билли Джоэл, а не абы кто. Здесь недорого неуместно. 11:56. Столица. Всем-всем-всем я желаю, друзья, выучить гаммы, конечно. Вот. А с другой стороны, просто хорошего дня. Потому что день этот выходной, день этот субботний начинается. И вот пусть он будет наполнен не только музыкой ретро-ФМ, но и хорошим настроением.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Вот видите, для кого-то розы, неважно какого цвета, это предмет воспевания, романтика, лирика, для кого-то just business и больше ничего. 12 часов 17 минут в столице, а для многих и песни также. Кошмар, в каком мире мы живем. Так, друзья, мы живем в условиях выходного дня, у нас все хорошо. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Владимир Плесняков, Ингрид и мистер Живаго на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: АО «Альфа-Банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зоны и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на t-bank.ru.
13: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Чего в нашей жизни больше, друзья? Загадок или разгадок? Это зависит в первую очередь, конечно, от пытливости ума и любопытства человека. Ник Кершоу на Ретро FM, 12 часов и 42 минуты. Что совсем скоро здесь будет звучать на Ретро FM? Вопрос не праздный, вопрос, который занимает тоже наиболее пытливые умы. Расскажу. Скоро услышим Gypsy Kings, ансамбль поющей гитары и дуэт Roxette на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
3: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка Ретро FM.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Я бы еще добавил цоп-цобе. Поторапливайся. Буквально через 4 минуты на Retro FM начнется программа, которую с нетерпением ждут ценители музыкальных историй, неожиданных подробностей жизни кумиров. Сегодня в программе «Ю» речь пойдет о, наверное, самой популярной итальянской супружеской паре – дуэте Альбана и Рамины Пауэр. Встречайте Юрия Гурьянова в 13.00 на Retro FM. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра утром. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека.
10: С ней вино.
8: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёчки еще будут, поверь.
8: Воровайки.
12: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
8: Сбор гостей в 17.00, 18+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
15: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят. И всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
16: Шоу «Дорогие гости»
17: на Retro FM.
16: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
17: Автор лучшего вопроса получает деньги.
16: «Дорогие гости».
17: Воскресенье, час дня.
16: Подробности на retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
17: Retro FM.

0: столице 13 часов. Пришло время узнать о следующих героях. Так давайте сделаем это прямо сейчас.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! На Ретро-ФМ программа «Ю». Здесь про тех, кого мы знаем, но, возможно, знаем не все. То есть про любимых артистов, про тех, кто делал любимую музыку. Давайте попробуем поизучать очередных известных и талантливых. Ну, не просто так говорю во множественном числе, потому что сегодня это два человека. Сегодня будет по-итальянски солнечно, эмоционально. Мы будем вспоминать дуэт, который не только преуспел на сцене, но и, помимо прочего, стал еще и таким символом любви, семейного счастья для миллионов людей. Да, они были женаты. Да, это было красиво. И это было слышно. И слышно, между прочим, до сих пор. Конечно, в истории шоу-бизнеса такое бывало. Можно вспомнить замечательную группу ABBA. Там, я напомню, было сразу две пары в команде. Джон Леннон, опять же, с Йоко Оно. Правда, тут есть у многих вопросики к музыкальным способностям женской половины. Но мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить о других талантах. Итак, вот они, главные герои сегодняшнего выпуска. Альбана и Рамина Пауэр. Не просто артисты, это целая эпоха. Много всего можно расслышать и почувствовать в их песнях. Кто-то найдет шум Средиземного моря, может быть, даже аромат цветущих олив. Но абсолютно все улавливают искренность, которую на самом деле невозможно подделать. Две половинки одного целого. Мощный, почти оперный тенор Альбана и нежный вокал Рамины создали идеальную гармонию. Скоро вспомним, как все начиналось и продолжалось, конечно, и про первую встречу, и про мировое признание, и про много чего еще. Хочу начать сегодня с одной очень известной песни. Мы же знаем, что в нашей стране очень трепетно относятся к итальянской эстраде. Но вот это, пожалуй, самая любимая композиция дуэта в Советском Союзе. Думаю, многие уже догадались даже, какая. Если нет, то вот вам самая мощная подсказка. На Ретро-ФМ есть ежедневная программа, которая называется так же, как эта песня. Что вы сказали? Перечита? Ну, все правильно.

0: Это Альбана и Рамина Пауэр, легендарная Феличита. Кстати, во время самого первого исторического исполнения песни на фестивале в Сан-Ремо в 1982 году Альбана от волнения забыл, когда им нужно было вступать, и пропустил первую строчку. И, возможно, пропустил бы еще больше, если бы Рамина как следует не толкнула его локтем. Не знаю, по этой ли причине песня получила тогда только второе место на фестивале. Но уступили они достойному сопернику, еще одному нашему любимому итальянцу, Рикардо Фольи, с песней «Истории ди тутти и чорни». Однако сегодня у нас об Альбана и Рамине.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Да, это программа «Ю», в ней про музыку и про артистов. Сегодня у нас по-итальянски эмоционально и тепло. Итак, легендарный дуэт Альбана и Рамина Пауэр. О том, как все начиналось. По сути, история их творческого и семейного союза — это готовый сценарий для фильма. Альбана Каризи родился в 43-м году в бедной крестьянской семье на юге Италии. Кстати, имени Альбана не существовало в Италии. Так его назвал отец, который служил в Албании. Стремление к пению у Альбана не давало покоя ему с самого детства. В 16 лет он уехал в Милан, где ему пришлось нелегко, мыл посуду в ресторанах, работал на заводе, пока его пение не оценили на конкурсе «Новые голоса», который, кстати, организовал Адриано Челентано. К этой судьбоносной встрече мы еще вернемся чуть позже. Ну а прекрасная половина дуэта — Рамина Пауэр — полная противоположность. Она — дочь голливудских актеров Тайрона Пауэра и Линды Кристиан. Росла в роскоши, училась в лучших школах, но было у них общее. Это, конечно, музыка. Свою первую песню Рамина Пауэр написала в подростковом возрасте, после того, как ей на день рождения подарили гитару. А встретились они, ну, можно сказать, на работе. Это случилось в 67-м году на съемочной площадке фильма «Нель Соле», по-нашему «На солнце». Удивительно, часто бывает, что музыку пишут к фильму, а тут наоборот. Фильм был снят по мотивам успешной одноименной песни, написанной на музыку Альбана и им же спетой. Рамина, кстати, в этом фильме играла одну из главных ролей вместе с Альбаном.

«Nel Sole». Песня драматичная, по-итальянски эмоциональная и, естественно, про любовь. Вот можно сказать, примерно под эти звуки они и встретились. Альбано было 24, Рамине всего 16. Через 3 года они поженились, даже несмотря на то, что мама Рамины была категорически против этого романа. Она считала Альбано неотесанным крестьянином. Но любовь оказалась сильнее. Любовь и музыка, конечно. Потому что Альбано убедил Рамину петь вместе. Кстати говоря, вот это их первая совместная песня.

1970 год. Композиция «Сторья ди дуи намаратти» — «История двух влюбленных». И хотя широкой известности песня не получила, но успела стать довольно популярной в Италии. А послушать сейчас предлагаю другую песню, ну, в том числе и потому, что многие критики говорили, что именно в ней окончательно сформировался тот самый уникальный и узнаваемый стиль дуэта. Такой контраст между мощным экспрессивным тенором Альбана и мягким, успокаивающим, почти шепчущим вокалом Рамины. Песня называется «Шаразан». Слово, кстати, придуманное и не имеет точного перевода. Такая вымышленная страна грез с восточным колоритом в названии.

0: программе «Ю», Шаразан, Альбана и Рамина Павер. Ну, естественно, про гармонию и вечную любовь.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Это программа «Ю». Продолжу рассказ о самой романтичной паре итальянской эстрады. Это Альбана и Рамина Павер. Здесь еще раз обращу внимание на особую любовь нашего отечественного зрителя и слушателя к итальянской эстраде. Конечно, были факты, которые этому способствовали. В начале 80-х советское телевидение стало транслировать записи знаменитого музыкального фестиваля в Сан-Ремо. И многие буквально влюбились в легкие, невероятно мелодичные и солнечные песни. Именно так в 82-м году познакомились, например, с Феличитой, которую мы уже сегодня послушали. На эту народную любовь, конечно, отреагировала и всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия». В 85-м году была выпущена лицензионная пластинка «Феличита», которая разошлась миллионными тиражами. Но пластинка эта отличалась от международной версии. Вместо 10 песен нам оставили только 8. Да, из советского издания были вырезаны две композиции. В трек-лист не вошла, например, вот эта песня.

Гаро Джизу, дорогой Иисус. Как будто бы понятно, по каким причинам ее вырезали. А еще наши отечественные слушатели не досчитались тогда одной теперь уже очень известной песни. Ну, видимо, худсовет посчитал ее слишком горячей. Называется она «Prima notte d'amore» — «Первая ночь любви». И вот удивительно, несмотря на то, что советская цензура убрала песню с виниловой пластинки, клип на нее был официально снят в Ленинграде для музыкального фильма «Волшебная белая ночь». Об этом мы еще сегодня поговорим обязательно. А пока та самая песня, не вошедшая в пластинку фирмы «Мелодия». «Prima notte d'amore».

0: Такой очень красивый диалог двух влюбленных. «Prima notte d'amore» — один из тех диалогов, в которых прекрасно преуспели Альбана и Рамина. И здесь о фантазиях, страсти и желании буквально остановить время, чтобы никогда не терять друг друга. Так, мы тоже не теряемся сейчас, не расходимся. Скоро программа «Ю» обязательно продолжится.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз привет. В программе «Ю» про любимых артистов у нас сегодня такая история о Золушке наоборот. Простой парень из итальянской деревни и дочь голливудских звезд Альбана и Рамина Пауэр. Конечно, мы хорошо знакомы с их романтическими балладами и радостными гимнами, но творчество этой пары не ограничивалось только песнями о любви и цветах. Были и глубокие драматические, в том числе даже социально ориентированные истории. В 87 году вышла песня, не похожая на большинство их работ, «Либерта», по-нашему «Свобода». Произведение с мощным оркестровым звучанием. На родине, в Италии, она воспринималась чуть ли не как политический гимн. Там про несправедливость, про непонимание богатых и бедных. В общем, это был крик души против равнодушия. Но, помимо этого, многие разглядели в песне еще и трагическое пророчество для самих Альбана и Рамины. Там есть строчки о женщине, которая ищет того, кого больше нет. «Una donna cerca chi non c'è più». Дело в том, что спустя 7 лет после выхода песни «Либертам» случилась самая большая трагедия в их жизни. В 94 году в Соединенных Штатах, в Новом Орлеане, бесследно исчезла их старшая дочь Иления, которую так и не нашли. Именно эта трагедия, недопонимание, взаимное обвинение на фоне несчастья, впоследствии и подкосили их многолетний брак. Мощнейший надрывный вокал Альбана, поющего на пределе связок, и мягкий, словно успокаивающий, дарящий надежду голос Рамины на бэк-вокале. Ближе к финалу песни к звукам оркестра добавляется еще и многоголосый бэк-вокал, который имитирует хоровое звучание и подчеркивает драматизм композиции. Прямо сейчас в программе «Ю» песня «Либерта».

0: Такая драма на сцене и в жизни. Песня «Либертам», Альбано и Рамина Пауэр. Герои сегодняшней программы «Юг». Кстати, в нашей стране песня эта пользовалась популярностью, соизмеримой с композицией «Феличита».
1: Программа «Юг» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Ну что, давайте продолжим в программе «Ю» про талантливых и любимых, про тех, кого приятно вспомнить. Сегодня один из главных продуктов итальянского музыкального экспорта — замечательный и красивый дуэт Альбано и Рамина Пауэра. Понятно, что вместе они представляют более мощную творческую единицу, но давайте все-таки немного поговорим отдельно. Для начала о мужской половине дуэта. Альбано — это в том числе и самостоятельный певец с уникальным тембром, уникальным голосом в 4,5 октавы. Кроме эстрадных песен, он отлично справлялся с классикой. Вот интересный пример вокального переложения первого концерта Чайковского.

Что-то знакомое, правда? Что-то широкое. Это не просто выступление. Это 2007 год и фестиваль Retro FM Sanremo. Там, на сцене Олимпийского, вместе с Надеждой Кадышевой, Альбано пел на русском языке песню «Широка река». Вообще, помимо работы в дуэте, он умудрился выпустить порядка 30 сольных альбомов. Также сольно пару раз выступал на фестивале Sanremo, причем в 2011-м смог занять 3-е место. Сейчас давайте немного вернемся назад. Помните, сегодня я говорил о том, что на заре своей карьеры Альбано принял участие в конкурсе «Новые голоса», организованном Адриано Челентано. И это действительно была судьбоносная встреча в 65-м году. Тогда, после победы, Альбано вошел в клан Челентано. Клан Челентано, несмотря на всю мафиозность звучания, это такая звукозаписывающая компания и клуб друзей музыкантов, который создал Адриано Челентано. Думаю, многим знакома вот эта песня.

Это один из самых больших хитов Адриано Челентано «Адзурро», по-нашему «Лазурь» или «Небесно-синий». Он записал ее еще в 68-м году. Альбано всегда восхищался Челентано и искренне считал его своим главным учителем. Поэтому, в том числе в дань уважения, в 99-м году он включил песню «Адзурро» в собственном исполнении в альбом каверов. И если у Челентано она звучит в фирменной, расслабленной, вальяжной манере, то у Альбано, благодаря его мощнейшему тенору, песня буквально зазвенела с привычной страстью и эмоциональностью. Прямо сейчас в программе «Ю» «Адзурро».

0: Это один из участников сегодняшнего дуэта «Альбано» и его кавер-версия известного итальянского хита «Адзурро». Чуть позже отдельно расскажу и о прекрасной половине тандема, о сольных работах Рамины. Ну и, само собой, впереди еще кое-что интересное об их совместном творчестве.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Программа «Ю» сегодня с глубоким погружением в прекрасную итальянскую музыку. А помогают нам в этом одни из самых ярких представителей этой музыки. Красивый дуэт, красивая пара Альбано и Рамина Пауэр. Кстати, радиостанция «Ретро-ФМ» на самом деле сближает слушателей и артистов. Причем иногда сближение это происходит в буквальном смысле слова. Например, в 2013 и в 2018 годах в нашем эфире проходила игра под названием «Домой к Альбано». По ее итогам счастливчики из разных городов отправились в фантастическое путешествие в Италию и несколько дней провели в огромной усадьбе знаменитого исполнителя, с которым познакомились лично. Также Альбано, наш сегодняшний герой, именно он провел экскурсии по виноградникам, показал студию звукозаписи, где создавались легендарные хиты. Конечно, было много фото на память, сувениров и сюрприз в виде фейерверка, который устроил лично сеньор Каризи. Такой особый подарок для гостей, слушателей Ретро-ФМ. Очень теплые воспоминания на всю жизнь и яркая страница истории любимой радиостанции. А тем временем еще одна история ждет нас впереди. Естественно, она музыкальная. Это одна из самых узнаваемых песен дуэта Альбано и Рамины Пауэр «Ту Салтанте Ту». «Ты, только ты». Кстати, интересно, что ее запись происходила не в Италии, как это обычно бывало, а в Германии, в Мюнхенской студии в 82 году. При этом в работе в том числе приняли участие музыканты из симфонического оркестра. Поэтому звучание песни заметно отличается от традиционной итальянской эстрады того времени. Давайте ее сейчас послушаем. Итак, Альбано и Рамина Пауэр «Ту Салтанте Ту».

0: программе «Ю». Композиция 82 года «Ту Салтанте Ту» Альбана и Рамина Пауэр. И это, кстати, достаточно личная история, потому что Рамина сама дорабатывала текст. Здесь рассказывается о том, как они заставляют друг друга влюбляться снова и снова. Такая трансляция их реального семейного счастья на тот момент.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня в программе «Ю» много тепла и солнца, а также искренней романтики. Замечательная пара на сцене и в жизни Альбана и Рамина Пауэр. Понятно, что они пели в основном репертуар, написанный либо непосредственно для них, а часто и собственного сочинения, но, конечно, есть у них и обращение к хитам других исполнителей. Мы уже сегодня немного коснулись темы каверов, когда вспоминали, например, песню Адриана Челентано «Адзурро», блестяще перепетую Альбана. Также он блистал, исполняя своим мощным тенором классические произведения и много чего еще, конечно. А вот что я нашел в исполнении Рамины.

0: Узнали песню?
1: Конечно, это та самая новогодняя классика «Last Christmas» от группы Wham в исполнении Рамины Пауэр. А случалось и такое, что, например, в телеэфире она пела и вот эту известную композицию.

0: Конечно, это легендарная Yesterday от группы Beatles. А еще есть одна очень известная песня. Я пока не буду ее называть. В общем, многие считают ее итальянской. Больше того, ассоциируют исключительно с Альбано и Рамина Пауэр. Но так уж получилось, что наша замечательная пара была у этой песни не первой. А кто же тогда был первым? Давайте разбираться. Дело в том, что в 81 году за много тысяч километров от Италии, в далекой Японии, певица по имени Миюки Накадзима написала и выпустила песню «Аку Джом», по-нашему «Плохая девчонка». Кстати, она была довольно популярной в стране восходящего солнца. Вот давайте мы внимательно послушаем фрагмент этой японской плохой девчонки.
1: So

Узнали? Ну, наверняка же многие узнали. Да, версия этой песни в исполнении Альбана и Рамина Пауэр называется «Abandonati» — «Оставленные, преданные забвению». Это глубокая лирическая композиция о тоске, одиночестве и утраченных чувствах.

0: Очень страстная и драматичная кавер-версия хита японской певицы Миюки Накадзима, песня «Абандонати». Естественно, в исполнении наших сегодняшних героев Альбана и Рамина Пауэр. Впереди еще одна интересная адаптация, которая, кстати, касается нашей страны. Это программа «Ю». Через пару минут продолжим.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
4: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист проектирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
7: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
2: Любимой музыки много не бывает.
8: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Ретро-ФМ.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, и это программа «Ю». Здесь про музыку и про любимых артистов. Сегодня у нас Альбана и Рамина Пауэр. Как я уже говорил, помимо собственных хитов, они иногда перепевали песни других исполнителей. Делали они это и вместе, и по отдельности. Но вот сейчас о Рамине, об одной очень важной песне, или даже песенке. Почему песенки? Ну, давайте по порядку. В 50-х годах 20 века швейцарский аккордеонист Вернес Томас написал одну интересную мелодию. Вот эту. Мелодия узнаваемая, называется она «Энтентанц» или «Утиный танец». Да-да, тот самый танец маленьких утят, все правильно.

0: Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот, а этот не отстает.
1: Конечно, до нашей страны песня добралась не сразу. Сначала мелодия обросла словами, причем в разных странах. Вот, например, французская версия. «La danse de canard». Ее в 80-м году спел бельгийский исполнитель Жак Леонель. А вот так звучала немецкая версия, выпущенная в 81-м году.

Это немецкий певец и актер Франк Цандер. У него, кстати, текст не про утят. Исполнение ироничное, конечно, но тема тут серьезная. Здесь про людские недостатки. И вот, наконец, мы добрались до той самой несерьезной версии, которая нас больше всего интересует, ну, хотя бы потому, что именно благодаря этому варианту песня полюбилась в нашей стране. Рамина Пауэр вспоминала, что в 81-м году на отдыхе в Испании она увидела, как гордые и красивые танцовщицы фламенко вдруг начинали несуразно махать руками под какую-то очень странную швейцарскую мелодию. Ей это показалось нелепым тогда, но вскоре ее саму попросили исполнить итальянскую версию этой песни. Кстати, во время записи на бэк-вокале у Рамины были не дети, а профессиональные взрослые певцы и музыканты, которые с трудом сдерживали смех, исполняя строчки про хвостики и крылышки. Между прочим, песня про танцующих утят обогнала в итальянских хит-парадах многие взрослые песни того времени. «Il ballo de qua-qua». Это такое утиное звукоподражание. «Ква-ква» по-нашему значит «кря-кря». То есть получается танец «кря-кря». Благодаря частому появлению итальянской эстрады на советском телевидении в начале 80-х, песня была замечена и в нашей стране. Ну, подогрел интерес еще и визит Альбаны Рамины Пауэр в Ленинград в 84-м году. Именно тогда был снят музыкальный фильм «Волшебная белая ночь», в котором дуэт исполнил, конечно, и эту песню. Потом уже поэт Юрий Энтин написал русскоязычный текст, который подхватили многие детские коллективы тогда. В итоге песня стала чуть ли не обязательным элементом на всех утренниках и в детских передачах. Ну а мы с вами послушаем песню про утят в исполнении прекрасной половины дуэта Альбаны Рамина Пауэр. Итак, в программе «Ю» «Il ballo del qua-qua».

0: Итальянская версия одной из главных детских песен в нашей стране. Рамина Пауэр, «Иль балло дель куа-куа».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю» сегодня вспоминали замечательный дуэт Альбаны и Рамина Пауэр. Было много теплого, эмоционального, а где-то и драматичного, в том числе и личного. Еще раз можно отметить, насколько тесно связана судьба этих артистов и с нашей страной. Много раз они бывали у нас вместе. Сегодня уже упоминался тот легендарный визит в Ленинград в 84 году, где снимался фильм «Волшебная белая ночь», когда фанаты дежурили у гостиниц, а милиции приходилось выставлять тройные кордоны, чтобы сдерживать восторженную публику. Тогда же были выступления и в Москве. Затем спустя 3 года были концерты по всему Советскому Союзу. Удивительно, что и после разрыва отношений их творческое воссоединение происходило именно в России. Концерты были в 2013, 2014, 2017, 2018 годах. Случались и сольные визиты Альбана. Вообще он посещал нашу страну в целом более 20 раз. В том числе и совсем недавно, в апреле 2026 года, при поддержке Retro FM состоялось выступление Альбана в Москве. Далее был Новосибирск и Владивосток. История любви Альбана и Рамина Пауэра на сцене и в жизни была прекрасной сказкой, которая, к сожалению, закончилась в реальности, но осталась в музыке. За все время дуэт выпустил более 20 студийных альбомов, включая испанские версии. Также было продано более 150 миллионов пластинок. Завершить хочется на такой победной ноте. В начале программы мы послушали легендарную «Феличиту», но я напомню, что в 82-м году она заняла на фестивале в Сан-Ремо только 2-е место. Но Альбана был бы не Альбана, если бы не довел дело до абсолютного триумфа. И этот триумф случился. Случился спустя 2 года. Уже в 84-м Альбана и Рамина Пауэр снова вышли на сцену фестиваля с песней «Чи сара». По-нашему, «Так и будет». Ну, собственно, была победа. Жюри и зрители единодушно отдали 1-е место светлой, легкой, жизнеутверждающей композиции. На следующей неделе вспомним еще про каких-нибудь талантливых людей. Пишите, про кого хотите услышать вы во всех страницах Retro FM в соцсетях с пометкой «Программа Ю». Не забывайте, что любой выпуск, включая сегодняшний, можно всегда послушать в записи, в подкастах, на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
1: Ну и прежде чем мы начнем этот час приветов и поздравлений, напомню об одной приятности, друзья, для всех, кто планирует сегодня принять участие в программе «Филичита». За самое интересное оригинальное сообщение я кому-то из вас подарю приглашение на двоих на летнюю вечеринку «Ретро-ФМ», которая пройдет 18 июня на корабле в Москве. Так что креатив от вас, а подарки от нас. Также напомню, что все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Филичита». Оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс еще принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите в RetroFM, и тогда ваше сообщение обязательно до нас долетит. И, собственно, все. Тимур Скалов зовут меня. Всем привет. И классной «Филичиты» всем нам. Поехали. Поехали.

0: Белинде Карлайл говорим огромное спасибо. Ну и переходим к вашим приветам, друзья. Передаю привет своему мужу Алексею Анпилову и поздравляю его с юбилеем. Люблю тебя и спасибо, что ты есть в моей жизни, написала жена Саша. Как же Алексею повезло, с вами Александра. Каждому мужчине, уверен, приятно слышать такие слова от любимой женщины. Следующее послание. Всем привет. Поздравляем нашего друга и просто хорошего человека Уруза Галиева Тариха. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Сообщение от друзей Николая Бурбинова и Николая Зленко. Далее, следующее послание. Любимое радио Ретро ФМ. Громкий, яркий, самый теплый привет моей любимой семье. Маме Ирине, папе Константину, доченьке Улечке и мужу Юрию. Пусть этот день станет маленьким праздником, полным сюрпризов, улыбок и счастливых мгновений. Вы мое счастье, я вас очень сильно люблю. Я в отпуске, чему очень рада. Подпись: ваша дочка, мама и жена. Юлия, город Челябинск. Юлия, классного вам отпуска. Следующее послание. Дорогая Феличита, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения прекрасную Виолетту Пономаренко из города Ухты. Желаем, чтобы жизнь радовала тебя яркими событиями, надежными друзьями, искренними улыбками. Счастья тебе, удачи во всех начинаниях и море положительных эмоций. Целуем, обнимаем твои родные и близкие. Ретро-ФМ в моем лице.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: Это Биджей Томас, Rain Raps Keep Falling On My Head. Называется композиция после такой летней песни. Конечно же, хочется пожелать им отличного настроения, классного лета и прекрасного отдыха в эти шикарные выходные, которые мы с вами проводим, друзья, в компании Retro FM. Прямо сейчас следующая порция ваших посланий в программе «Филичита». Цитирую дословно все, что у нас имеется к этой минуте. Добрый день, Филичита. Хотим поздравить с днем рождения Александра из Перми. Саша, ты самый лучший, любимый в мире муж, отец, зять, тесть и... Дедушка, даже в свой день рождения ты трудишься на даче, чтобы облегчить наш труд. Мы все тебя очень любим. Твоя жена Татьяна, дети Иван, Александра, зять Максим и, конечно, теща и тесть. Далее, здравствуйте, любимое радио Retro FM. Сегодня у нашей подруги, дорогой подруги Виктории Кононовой, день рождения. Круглая дата, 2 раза по 25. Классно сказано. Викуша, зайчик, желаем тебе крепкого здоровья, любви, удачи и мира. Прекрасно отдохнуть тебе во Вьетнаме. Вик у нас, оказывается, во Вьетнаме сейчас. Целуем, обнимаем, семья Тимаковых. Виктория, с праздником, с днем рождения. Следующее послание. Здравствуйте, Retro FM. У меня сегодня день рождения, у меня юбилей 45. Поздравьте меня, пожалуйста, Татьяна Москва. Татьяна, я вас поздравляю. Более того, давайте-ка я вам сразу в качестве подарка подарю пригласительный на двоих на летнюю вечеринку Retro FM на корабле, где вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки, самый большой танцпол на Москва-реке. 18 июня Северный речной вокзал, причал номер 1, летняя вечеринка Retro FM, танцы на воде. Не пропустите. Ну и с днем рождения!
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Retro FM.

0: Итак, давайте познакомлю всю страну с вашими приветами, людьми, которым адресованы эти приветы и поздравления. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет Астраханской области, село Ватажное, напарнику Федоровичу от Ильдара. Сие послание. Далее. Привет, Ретро-ФМ. Поздравьте нашего свояка Минькова Юру из Тольятти. С днем рождения. Желаем ему здоровья, благополучия, успеха в работе и личной жизни, семейного уюта и крепкой жизни, и крепкой дружбы. Живи полной и открытой жизнью. Пусть каждый день приносит радость и счастье. Лапины, Самарская область. Вернемся к вашим приветам через пару минут. Филичита продолжается уже скоро. Новая порция ваших посланий. Далеко не уходите.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше.

0: Приятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
2: Подробности на astoriagrande.com.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

Опа, опа, давай, давай, даю, даю. Так, в моей бурной клубной молодости кричал MC или диджей с микрофоном на дискотеках. Вот и я здесь сейчас. Опа, опа, давай, давай, даю, даю. И еще полчаса буду раздавать ваши приветы в программе «Филичита». Очередная порция ваших посланий прямо сейчас. Передайте огромный привет в Курск моей любимой жене Золотухиной Маришке. Я ее очень сильно люблю, и все будет хорошо. К сожалению, без подписи. Друзья, не забывайте подписываться. Добрый день, Ретро FM. Желаю доброго дня самому лучшему, доброму, лучезарному ведущему Тимуру Соколову. Спасибо большое. Очень приятно. Также передаю привет Любочке Волковой из Москвы. Не переживай, с отпуском все будет в паре. Порядки. Обязательно поедем этим летом на море, написал Данила из Москвы. Данила, еще раз спасибо за добрые слова. Огромный привет лучшему мужу в мире, Вячеславу. Поздравляю с покупкой автомобиля, мечты сбываются. Давай продолжать вместе мечтать и идти к нашим целям. Твоя любящая супруга Наталья. Всем мира и добра. Наталья, золотая женщина. Золотые слова. Привет, Ретро FM. Поздравляю своего мужа Дмитрия Костина с тем, что у него есть я. Пусть будет здоров и благодарен Вселенной за этот великолепный подарок. И вам, уважаемый ведущий, привет из Казахстана, город Усть-Каменогорск. Подпись Ирина. Ирина, огромное спасибо. Казахстану пламенный привет и пламенный респект. Вы снимаете классное кино. Я прям подсел на ваши сериалы. Очень поучительно и интересно, особенно для молодежи. «Черный двор» посмотрел на днях и был в восторге. В общем, Казахстан, вы молодцы. Вы так держать.

Какая мечта без этого голоса? Это Blue System, Dieter Bohlen, Under My Skin на Retro FM 14.36 по московскому. Мы продолжаем Филичиту, свежая порция ваших посланий, мессенджер Макс под постом Филичита. Оставляйте свои приветы. Лолиту из Дубны поздравляем с днем рождения. Жанна, Денис, Ольга, Алиса, Василий написали, приписали «Ура!». Мы тоже безумно рады, что у Лолиты день рождения. Поздравляем. Здравствуйте. Хочу передать привет своим любимым сватам Диме и Лене, своему сыночку Костику, внуке Севочке, бабушке Саше и Сонечке. Всех люблю. СНТ Фрезеровец, Московская область, подпись Нина. Далее хочу передать привет моей любимой семье, маме Ольге, папе Евгению, сестре Ирине и любимой девушке Карине от Андрея Гончарова. Всех очень сильно люблю и целую. Привет бате, Олегу, брату Никичу, маме Елене и жене Елене. Также дочери Кире, здесь без подписи. Привет Ларионову Сергею, ценю, уважаю, подпись Татьяна. Классно, коротко, лаконично и все по фактам разложила Татьяна. Далее, привет любимое радио, передаю привет моей Наташеньке, она на хозяйстве, на даче в Каменке, а я работаю. Не грусти, скоро приеду, а впереди нас ждет отдых на Азове от Александра из Симферополя, сообщение. Далее, еще одно послание, всем наидобрейшего дня, Тимурчик, дорогой любимый, передай, пожалуйста, поздравления с днем рождения в город Электрогорск Татьяне Михайловне Трошиной. Дорогая Танечка, желаем здоровья, счастья, благополучия, огромного урожая. Ждем в гости. Подпись Иришка и Валюшка Беловы. Татьяна Михайловна, с праздником.

0: Наш поезд под названием «Филичита» продолжает свое движение. Ну, а я продолжаю читать ваши сообщения. Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет своей любимой мамочке, Татьяне Ларкиной из Томска. Люблю и скучаю. Ты самое лучшее. Спасибо, Ретро-ФМ. Это от Натальи. Еще одно послание. Здравствуйте, любимое радио. Меня зовут Николай. Я из города Ногинск. Мне сегодня 45. Можете меня поздравить с днем рождения? Конечно, можем, Николай. Поздравляю вас с днем рождения. Ну и, как говорится, счастья, радости желаю. Отличного вам дня, прекрасного вечера праздничного. С днем рождения.
1: Реклама.
2: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: невозможно не подпевать. Это Be My Lover от Лабуш. Ла-ла-ла. Поем вместе. Ну и читаем ваше сообщение. Друзья, любимая Феличита, передаю привет дедушке Косте, бабушке Ирине, любимым родителям Юрию и Юлии, приправленной нежностью, посыпанного улыбками, запеченного в духовке любви. Вот так креативно. Пусть этот день будет таким же теплым и аппетитным, как домашний пирог. Обнимаю. Дочка, внучка, Ульянка. Челябинск, солнце вам и тепла побольше. Ульяночка, вы большая, молодец. Привет, Ретро-ФМ, мы на даче. Идет ливень, работать невозможно, зато топится банька. Скоро будем париться. Летом не бывает плохой погоды, всегда можно найти чем заняться. Это правда. Всем отличного настроения и оптимизма. Игорь и Елена, город Сызрань на Волге. Игорь и Елена, спасибо вам за ваше сообщение. Вот прям теплом от него веет, тоже захотелось к вам в Сызрань, в баньку. Здравствуйте, дорогой радио Ретро-ФМ, любимая Феличита, передайте привет моему мужу Виктору Блинову, который слушает вас на рыбалке. Привет из Ростова-на-Дону от Натальи. Виктору хорошего клёва, раз уж на рыбалке. Передайте привет, пожалуйста, Сергею Москотину от любимой жены Любаши. Желаю успехов в его нелегком деле. Люблю, целую. Дальше он сам знает. Угу. Я тоже хочу знать, что там дальше. А дальше следующее сообщение. Друзья, передайте привет любимому мужу Сергею Кудрявцеву. Удачи тебе в установке стиральной машины на даче. Ты мой заботливый. Сообщение прислала Оксана. Еще одно послание. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Сорокина Михаила с юбилеем. Ему сегодня 55 лет. Я его очень сильно люблю. Желаю здоровья, сил, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Жена Лена, Ретро-ФМ, присоединяйся.
1: Оставляйте ваши приветы.

0: Привет, Ретро-ФМ. Большой пламенный привет моим девочкам. Мы на грядках и всем, кто в садах и огородах. Пламенный привет от Ольги из Воткинска. Далее. Привет, Филичита. Прошу передать для меня и моей мамы в город Томск хорошую песню в честь нашего примирения. Заранее большое спасибо. Вам, Тимур, хорошего настроения и удачи. Подпись Вика. Вика, все взаимно. И вам классного летнего настроения. Песен отличных у нас впереди еще будет очень много. I want you back. Вот, к примеру, поет сейчас «Бананарама». И эти слова мы адресуем Феличите, которая обязательно вернется к нам завтра, как всегда, в 14 по Москве. Всем вам пламенный привет, друзья. Меня зовут Тимур Соколов. До 19 в вашей компании.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. УРА-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике «Ура-ПРО».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах твоих.
11: Жека.
13: Ты с ней вино.
11: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
14: Славные денёчки еще будут, поверь.
11: Воровайки.
15: А я такая из Ростова.
11: Сбор гостей в 17.00, 18+.
16: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
17: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Nothing's gonna stop me now. Ничто не остановит нас в желании танцевать и веселиться в компании Retro FM и отдыхать именно так, как нам хочется. А хочется нам всем отдыхать по-разному. Кто-то мечтает о море, кто-то прекрасно себя чувствует на дачных грядках, ну а кто-то просто лежит и листает ленту в телефоне. Любителей такого отдыха, уверен, тоже много. Главное здесь без фанатизма, как в принципе и во всем. Samantha Fox на Retro FM только что, далее команда Европы и дуэт Виктора Салтыкова с Татьяной Овсиенко, а еще Тина Тернер с одним из лучших своих хитов, которым по праву может называться песня «The Best». Через пару минут ее услышим. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую и желаю всем вам хорошего отдыха.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Retro FM.
2: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.

Это любимые итальянцы, непрерывно и без рекламы. Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

0: I am the candy man. Coming from Bounty Land. Да, жизнь должна быть сладкой, независимо от того, что в ней происходит. Candyman – легендарный хит от лысого дядьки и сексуальной девчонки из группы Aqua. Далее о девчонках споет Женя Белоусов. 15:42 уже в столице. Продолжаем отдыхать и наслаждаться выходными.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
6: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Рик Эсли, Together Forever, вместе навсегда. Ну, а если быть точнее, то до 7 вечера будет длиться наша с вами дружба музыкального характера, так что есть еще время и познакомиться, и сдружиться, и, может, даже влюбиться в музыку. Ее у нас очень много, и не влюбиться в нее, ну, просто невозможно. Тимур Соколов, микрофона, всем привет и добро пожаловать в новый музыкальный час.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
6: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверь.
1: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот вам отличная идея для выходных. Устроить себе небольшой велопробег. За цветами или нет, уже вам решать. Главное, ехать куда-нибудь на велике. Это же такое счастье, ни с чем не сравнимое. Да и вообще, движение — это, как известно, жизнь. А значит, двигаться нам с вами надо очень много. И в ближайшее время будем это делать, как Мик Джаггер. Moves Like a Jagger, Maroon 5 и Кристина Агилера здесь уже совсем скоро. А чуть раньше Стиви Вандер и его легендарная «Just Call to Say I Love You».
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы

0: Одна из главных составляющих детства – это, конечно же, игры. И участвуя в шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ, его участники зачастую тоже ведут себя как дети и дают волю своим искренним положительным эмоциям, которые просто невозможно сдержать. В это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Не пропустите программу в 13:00. Будет, как всегда, интересно. Ну и не забудьте задать свой вопрос, за который можете, кстати, получить деньги. Подробности читайте на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
4: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатное уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Every time you go away. И каждый раз, когда от нас уходит очередной музыкальный час, становится немножко грустно, но грусть — это во благо, друзья. Она дает нам понимание того, что жить нужно здесь и сейчас, и наслаждаться каждой минутой этой прекрасной жизни. Retro FM с вами, 16.56 столицы, Тимур Соколов у микрофона. Приглашаю всех в новый отрезок времени.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека.
10: С ней вино.
8: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёжки еще будут поверить.
8: Воровайки.
12: А я такая из Ростова.
8: Сбор гостей в 17.00. 18+.
13: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
14: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
16: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Никакой печали сегодня, только отличное настроение, только лучшая музыка, которая может вызывать в нас весь спектр чувств и эмоций, в том числе и романтичных. Как это произошло, к примеру, с песней про Мадонну от Александра Серова. Дальше бередить струны нашей души будут Шера Сисикейч, а еще Андрей Губин и команда Village People, 17-17, уже в столице. Всем отдыхающим в компании Retro FM пламенный привет. Меня зовут Тимур Соколов. Доброго вам вечера.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения, уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: помимо того, что Sting создает и поет вот такие проникновенные песни, которые становятся хитами на долгие года, этот исполнитель в настоящее время активно занимается йогой и находится, по его словам, в полном дзене самим собой. А это, друзья, говорит о том, что, возможно, уже скоро Sting порадует нас своими новыми работами. Как говорится, ждем с нетерпением. Ну а пока ждем, послушаем Ким Уайлд и Юру Шатунова уже через несколько минут здесь, на Retro-FM.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Вечеринка.
6: Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка Retro-FM.
8: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: You Came, ты пришел, поет Ким Вайлд, намекая нам на новый час, который обещает быть прекрасным, если, конечно, мы сами этого захотим. Ведь, как мы помним, каждый сам кузнец своего счастья. Ну, а в субботу, мне кажется, счастливы абсолютно все. Даже я, человек, который работает, когда все отдыхают.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер. Часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, когда еще, как не на выходных, совершать путешествие в другую реальность, а именно в город, который не найдет ни один навигатор, а все потому, что его просто-напросто нет ни на одной карте Земли. А есть он только в голове Владимира Преснякова, который вернул нас в детство и напомнил о прекрасном фильме «Выше радуги». Пересмотреть его, кстати, я рекомендую абсолютно всем, и взрослым, и детям. Из прекрасной сказки возвращаемся в реальность, где нас уже ждут Диспина Ванди, Игорь Корнелюк и Джо Кокер. Меня зовут Тимур Соколов. Всем вам желаю приятного вечера в компании Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro FM.
2: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды программы специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Пух, жара, июль.
1: Я вот все задаюсь вопросом, почему у Иванушек в этой песне тополиный пух летит в июле, тогда как на самом деле это обычно происходит в июне. Ну, да ладно, как говорится, из песни слов не выкинешь, да и тем более песня очень хорошая, очень много приятных воспоминаний с ней связано, и за это Иванушкам огромное спасибо. Дальше будет еще одна хорошая песня, которая, уверен, понравится всем девушкам по имени Настя.
2: Реклама.
3: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: У нас хоть и не Африка, но тоже очень жарко. Не знаю, как вам, а мне такая погода по душе. Все-таки лето, я считаю, должно быть летом жарким, знойным и максимально солнечным. Так что наслаждаемся этими днями под жаркие ритмы ретро-ФМ. Далее эти ритмы для вас будет ставить Руслан Романов. Я, Тимур Соколов, прощаюсь до завтра. Пока.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот и мы всех наших слушателей любим очень даже сколечко темными ночами, солнечными днями, в будни или на выходных. Ждем всех вас, друзья, с распростертыми объятиями. Вот прямо как сейчас. Как говорится, всех обнял, приподнял. Руслан Романов с этого часа с вами. И споем, и станцуем. В общем, все то, что требует ваша душенька, субботним летним вечерком ожидается в нашем эфире. Далее группа Стаса Намина, дуэт «Таван», Леонид Агутин и Лайонел Ричи. Буквально через несколько минут, 19:17, точное столичное. Пламенный вам привет и отличного настроения.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ну, вообще, то, что с Африкой нас объединяло, в частности, взять летний зной, настоящая жара, вот уже и обходят столичный регион стороной. На смену им пришли июньские ливни и дожди. Что скажешь, вот оно непостоянство погоды. Зато, друзья мои, на Retro-FM все более чем стабильно. Возьмите хотя бы наше знаменитое шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, которое выходит в эфир каждое воскресенье в 13:00. Напомню, звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные зачастую вопросы, которые присылаете вы, слушатели Retro-FM. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Оставляйте ваши вопросы на сайте retrofm.ru, а уже завтра, кстати говоря, в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Не пропустите, включайте Retro-FM в 13:00. Скучно не будет.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
3: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вероятно, друзья, субботний вечер не оправдал ваших ожиданий относительно погоды. Может быть такое, но вот в плане музыкальном вы точно не разочаруетесь, если настроены на лучшую музыку, проверенную временем, а значит на Retro FM. 19:55, точное столичное время.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
4: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
5: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кстати сказать, прохладная летняя ночь, которая упоминается в этой захватывающей истории, ожидает и жителей столичного региона, в том числе. Жара отступила, друзья. Но в нашем эфире по-прежнему жарко, впрочем, как всегда. Только лучшей музыкой украшаем мы вечер этой субботы. Далее Лиан Росс, песня из фильма «Бриллиантовая рука», «Таркан» и дуэт «Modern Talking». 20:17 в Москве.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Санарсан.
1: Только лето.
2: Только ретро FM.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: в списке дядь, которые на работе в субботу вечером, и ваш покорный слуга. Руслан Романов меня зовут. Пламенный привет всем тем, кто трудится по тем или иным причинам. Ну и отдельное приветствие, конечно же, отдыхающим. Выходные продолжаются для подавляющего большинства наших сограждан. Что, в общем-то, логично и правильно, на мой взгляд. 20 часов 42 минуты. Время московское. Совсем скоро в нашем эфире Игорь Корнелюк и группа Ace of Base через несколько минут на Retro FM.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: к нашей компании присоединяется Сиси Кетч. В настоящий момент на Ретро-ФМ одно из ее произведений. 20.55, время точное столичное. Друзья, это означает только одно, что через несколько минут в нашем эфире стартует уникальный микс из танцевальных суперхитов. Все это называется вечеринка Ретро-ФМ, а значит, до полуночи будем танцевать.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
10: 12+.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Итак, друзья, дискотека вашей мечты стартовала и продлится, как полагается, до самой полуночи. Это вечеринка RetroFM. Я Руслан Романов, приветствую всех. Уникальный микс из лучших танцевальных хитов набирает обороты. 21:16. Время московское.

0: Тебе некуда деваться.
1: Ретро-ФМ.
0: Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

В уникальном миксе мастер по созданию энергичных дискотечных хитов. Это E-Type и одно из музыкальных подтверждений того, что на вечеринке Retro-FM царят самые жаркие настроения. Напоминаю, что мы танцуем до полуночи в Москве, 21.42. Все самое интересное впереди, не переключайтесь.

0: Я бы даже несколько перефразировал, друзья. Получается, встречаемся снова и снова и снова, поскольку наш диско-карнавал в эфире ежедневно с 21 часа и до полуночи. Для вас вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Если погодные условия оставляют желать лучшего и вечерний променад пришлось отменить, мы всегда готовы предложить вам отличную альтернативу для субботнего времяпрепровождения. Вечеринка RetroFM – идеальный вариант для вашего позитивного уикенда. Лучшая дискотечная музыка, собранная в неповторимом миксе – это, друзья, то, что нужно. 3 часа напролет танцуем и просто прекрасно проводим время. 22:17 практически в Москве. Я Руслан Романов. Пламенный всем музыкальный привет. Оставайтесь с нами.

после дождичка. В субботу, в нашем случае, заглядывайте, а точнее настраивайтесь на вечеринку Retro-FM в каждом приемнике и гаджете страны. Только лучшая танцевальная музыка, проверенная временем. К таковой, без преувеличения, относится и репертуар группы Bonnie M. Полагаю, что разгоним любые тучи с помощью этих зажигательных ритмов и мелодий. Уникальный микс в разгаре, в столице 22-42.

0: формату диско. Самое непосредственное отношение. Об этом говорит нам как стиль музыки, так и название коллектива. Собственно говоря, диско-дуэт «Атаван» в продолжении вечеринки «Ретро-ФМ» с нами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как вы понимаете, экватор так называемый нынешнего уикенда пройден. Ну а прямо по курсу у нас с вами третий сочный выходной, который лучше всего проводить под любимую музыку, проверенную временем. 23:16 в столице, пока же продолжается вечеринка ретро-ФМ.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. We'll be right back.

Французский, ни с каким другим языком, конечно же, не спутать. Как, собственно говоря, и исполнителя этого яркого сингла, между прочим, 1985 года выпуска. Жан-Пьер Модер и его музыкальная визитная карточка сегодня в составе неповторимого микса на радость знатоков, ценителей, меломанов. 23.43 в столице. Это вечеринка Retro FM.

Откровенно говоря, Stop for a Minute — это, в общем-то, не про нас, ведь Retro-FM вещает круглосуточно, как вы знаете. А вот уникальный микс все же придется нам, ну, скажем так, поставить на паузу всего лишь до завтрашнего вечера. Тогда же вернусь к вам с удовольствием и я, Руслан Романов, и непременнейшим образом закатим с вами новую вечеринку Retro-FM. Ну, а пока встречайте Дмитрия Майорова, моего коллегу, ровно в полночь здесь на Retro-FM. Всем желаю удачи!

0: Мадемуазель Патрисия Касс уже как несколько минут для нас и с нами на Ретро-ФМ. Сейчас пытался высмотреть, найти какие-то параллели между ней и нашими большими праздничными выходными. Возможно, что-то нащупал. Основываясь на ее имени и фамилии, появилось желание сказать «потрясающий класс». Именно такие ощущения от расширенных выходных. Ладно, больше слов по существу. Это Ретро-ФМ, это Бонни М, команда «Секрет» и Бонни Тайлер на ближайший. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Продолжаем отдыхать и отдыхать вместе. В столице 17 минут первого.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии внедорожника года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

Именно она, Мария, на рубеже нового тысячелетия вернула команду «Блонди» обратно в топы чарты на музыкальную сцену. Это было триумфальное возвращение ребят после 17-летнего перерыва. Что-то, мне кажется, они столько не планировали отдыхать, пропадать. Но пошло-поехало, втянулись, как бывает, ведь время летит быстро. В столице 0 часов 42 минуты на смену группе «Блонди» летят, бегут, торопятся на «Ретро-ФМ» Манго, Джерри, Игорь Николаев.

Как это периодически бывает и случается, как-то по лайту, как-то легко, непринужденно, погода в столице, и не только, обходиться, ужиться с нами, ну, не может. Нет-нет, да и да, кидается из крайности в крайность, то жара-жарище, то вот вам ливень-ливнище, с не особо впечатляющими температурными плюсами. Все, поныло и хватит. Ну, кто-то должен был это озвучить. В столице 0 часов 55 минут. Кто озвучит, кто из артистов Retro FM будет саундтреком нашего ближайшего будущего, выходного будущего. Уточнение скоро расскажем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Неважно, на чем вы любите окрошку, на квасе, на кефире или-или, специалисты и так одинаково предупреждают, что независимо от заправки, ей можно сильно отравиться, если съесть окрошку через пару часов после приготовления. Понять, что окрошка испортилась, можно по кислому запаху и пузырькам. Если что, такие дела. В столице 1:17, давайте в целом с вами... Не киснем, отдыхаем, ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ Юрия Антонова и Джо Кокера.

Открытое окно в жару толком не спасет. Нужно искать другие варианты. Тут высмотрел экспертное мнение про проблему сна летом. Жара — это и есть проблема. Вмешивается в тонкий механизм нашей терморегуляции. Сон становится поверхностным, прерывистым, с частыми пробуждениями. Оптимальная температура воздуха для сна около 18-20 градусов. Что же до других цифр, чисел, то 1:43 в столице, несколько минут ожидания. Не услышим с вами на Ретро FM Мадонну и Алису Френдли. Они впереди.

Ее новый музыкальный материал увидит свет или выйдет в свет примерно через 3 недели. Фанаты и поклонники Мадонны с нетерпением ждут 3 июля. Именно на 3 июля намечена премьера ее новой пластинки. Мы же с вами как отдыхали вместе бок о бок с музыкальными историями, проверенными временем на RetroFM, так и продолжаем. В столице час 56 минут.

Искренняя преданность, безоговорочная любовь, готовность круглосуточно делать жизнь своей половинке лучше, не сомневаясь в своих силах. Всем этим пропитана эта история Рика Эсли. Столица 2 часа 16 минут. В историю этого музыкального часа на Retro FM уже готова писаться. Скоро точно впишется Саманта Фокс, Смоки и Евгений Осин.

когда-то давно, но мы это не забыли. Помним, легкие на подъем ребята из команды Europe FM, которые в далеком 87-м году специально прилетели на один день из Стокгольма в Москву, дабы выступить в эфире программы «Утренняя почта». Было дело, было время. Сейчас же в столице 2:42. Далее ждем и слушаем на Ретро FM битлов и комбинации.

сейчас увидел ссылку на статью про 10 главных причин, почему Пасадена — город праздников. И эта ссылка, значит, что нерабочая. Ну вот, в какой степени обидно, но если посмотреть с другого угла, другого ракурса, даже ссылки, что ли, отдыхают, не работают. Продолжаем с вами музыкально верно, проверено на Retro FM в выходном режиме осваивать воскресенье. В столице 2 часа 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.